0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

поэзия в душе. Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
0: Радио «Дача».

там, где есть радиодача.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. На плюс.
3: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
10: Акция действует до 29 июня.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Предложение ограничено.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радиолюбителя. Радиодача. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
1: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
2: 222-96-2.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
3: Реклама.
4: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас.

0: Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: и доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
2: Защитите урожай от вредителей. Биокилл. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните. Биокилл.
3: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с поселка Белозерского. Хочу передать привет всем своим друзьям, пожелать им здоровья, счастья, любви, всего-всего хорошего. И заказать песню Сергею Лазареву. Спасибо, радио «Дача». Мы вас очень любим.
4: Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том,

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство.
14: Всегда, чтоб счастлива была семья,
15: порошок купите для белья.
14: В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
17: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства.

0: и ремонта дома, металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Все сложится с новым кроссовером Данат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Данат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
13: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
14: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Шаман.
15: Группа «Комбинация».
16: Сергей Лазарев.
15: Андрей Державин.
16: Группа «Винтаж».
15: Ольга Зарубина.
16: Григорий Лепс.
15: И многие другие звезды «Радиодача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Брянской области, Татьяна Егоровна. Передаю привет всем своим близким. Хорошего летнего настроения и крепкого здоровья. Прошу поставить любую песню на ваше усмотрение.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Накануне состоялись телефонные переговоры президентов России и США. Как рассказал помощник главы нашего государства, во время беседы Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. По словам Юрия Ушакова, российский лидер не скрывал свое уважение к бойцовским качествам американского коллеги, его способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине. Правительство направит 5 миллиардов рублей на поддержку граждан с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что соответствующее финансирование предоставит регионам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине текущего и в начале будущего года пациенты получали необходимые приборы. Михаил Мишустин заявил, что планируется приобретение около 270 тысяч систем непрерывного мониторинга глюкозы. Ими будут обеспечены более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих матерей. В России 1 сентября изменится правило продажи ювелирных изделий и драгоценностей. Продавцов обязали говорить покупателям о происхождении камней. Согласно постановлению правительства, теперь бриллиантами могут называться только природные алмазы. Камни, выращенные в лабораториях, должны иметь пометку «синтетический», а их вес указываться в граммах, а не в каратах. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: возникают вопросы, куда сложнее. Выспался, успел, готов к новой рабочей неделе. И тут ответы будут звучать уже не так уверенно. Но ничего, друзья, вместе справимся. Хорошая музыка поможет преодолеть любые трудности. А откуда трудности ждать сегодня, узнаем через 5 минут в гороскопе на Радио Дача. До этого не пропустите классный хит группы «Нана». Меня зовут Даня Борисов, вы слушаете Радио Дача. Отличного вам начала дня.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
6: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Радио Дача.
1: Познакомлю вас с гороскопом на 15 июня, понедельник. Сегодня близнецы, весы и скорпионы могут неожиданно вернуться к старой теме, разговору или решению, которое оказалось давно закрытым. День подходит для исправления ошибок и завершения незаконченных дел. Иногда шаг назад помогает продвинуться вперед. Овны, львы и стрельцы будут настроены действовать быстро и решительно, однако обстоятельства могут заставить сбавить темп и обратить внимание на детали, не игнорируйте их. Тельцы, девы и козероги смогут добиться заметного прогресса в практических вопросах. День хорош для работы с финансами, документами и долгосрочными планами. Раки, рыбы и водолеи могут почувствовать потребность в тишине и спокойствии, в некой эмоциональной передышке. Не стоит брать на себя роль спасателя или миротворца. Порой полезно сосредоточиться на собственных потребностях.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Алешенька все же ответил своей даме сердце, хотя бы стандартное «Алло» сказал, а то она ведь так ждет. Шикарный хит Татьяны Картуковой вместе с нами этим утром на Радио Дача. Если вам тоже необходимо передать свое послание близкому человеку, можно сделать это в программе «Дачный плейлист» Радио Дача на Муз-ТВ. Каждый четверг в 9 утра вас там ждет шикарная подборка летних клипов, а еще возможность отправить в эфир свой привет, дачный лайфхак или любое другое послание для зрителей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
1: Каждый день этого лета пляж в Берёзовом

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Наступила вторая неделя подведения итогов всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Сегодня еще один человек, еще один наш слушатель отправится в финал грандиозного летнего проекта, где мы разыграем главный приз – две туристические поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». Со мной на связи Илона из города Ялуторовск Тюменской области. Илона, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Вы прислали нам очаровательное фото. Это коллаж с вашего дачного отдыха. Я здесь вижу, ну, во-первых, в центре вы с молодым человеком обнимаетесь, да. значит, вам хорошо, это уже хорошо. А, также вижу тут и шашлыки, и рыбу на мангале вы жарили, и уточек кормили. Как обычно проводите время на даче?
2: Это вообще наше самое любимое место. Чтобы приготовить вкусный ужин в казане, готовимся к этому дню. Перед тем, как приехать на дачу, мы ездим на рыбалку, берем рыбу с собой и на даче, в коптильне, которую сделал мой муж сам, коптим рыбу.
1: Ох, как вкусно она выглядит здесь. Всем слушателям радиодачи советую зайти на наш сайт radiodacha.ru, насладиться этим снимком. Илона, я вас поздравляю. Вы проходите финал нашей акции под номером 5. И от команды «Радиодача» мы дарим вам шикарный приз. Походную сумку от команды «Радиодача», в которую можно будет складывать рыбку, а далее нести ее в вашу коптильню. Илона, еще раз вас поздравляю.
2: Спасибо огромное. Очень рада была принять участие в этом конкурсе. Друзья, участвуйте. Здесь реально выигрывают.
1: Спасибо, Илона. Илона подтверждает. Слышали, да, друзья? Если захотели и вы принять участие, заходите на сайт radiodacha.ru, там найдете форму регистрации, правила и другие подробности. Следующего победителя назовем завтра в это же самое время. Категория акции 18+.
0: Лето с сюрпризом на радиодача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remus будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении М-Видео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: И тогда заберет нас в М-Видео скидка лед.
0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в М-Видео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Коля. Я хочу передать привет моим друзьям Кириллу и Севе из-за Озерья. И хочу заказать песню Полины Гагариной. Спасибо.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Как пишет РИА Новости, президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. Также главу государств обсудили двусторонние отношения. Скорый визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине. Президенты отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в нашей стране мешают процессу мирного урегулирования. Добавлю, прошедший разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого они общались по телефону 29 апреля. В продолжении выпуска. Владимир Путин на наступившей неделе примет участие в саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». Он пройдет в Казани 17 по 19 июня. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках предстоящего мероприятия у главы нашей страны запланирован целый марафон двусторонних встреч. Кроме того, на этой неделе Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Россияне выходят на работу после праздничных выходных. Нас ждет привычная пятидневная трудовая неделя. Между тем, следующий праздничный выходной выпадает на позднюю осень. По случаю Дня народного единства отдыхать мы будем в среду, 4 ноября. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас

0: малопродуктивные, даже если они неправдивы. К чему увеличивать вероятность неприятных последствий для себя? Как говорится, слушаю, на ус мотаю, но решение принимаю сам. Это правильная стратегия. К слову о том, что точно существует о праздниках, друзья, даже понедельник может стать теплее, если отметить день мужских недостатков. Такое событие отмечается 15 июня. Еще к обеду международный день прогулки можно отметить. И Всемирный день пожертвований тоже празднуется сегодня. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на волнах радио «Дача».
1: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софион Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софион Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: 15 июня отмечают Всемирный день ветра и энергии. Этой силой используется людьми уже более 2000 лет. Именно ветер помогал мореплавателям открывать новые зелени, а землеомельникам превращать зерно в муку. А еще ветер никогда не бывает одинаковым. Ученые подсчитали, что его скорость и направление постоянно, каждую секунду меняются. Поэтому двум совершенно одинаковым дням не быть.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Валера, радио, дачу, удачные песни Сергей Лазарев. В эфире слушаем его хит прошлого года «Тут или там». Парочку других легендарных композиций артиста услышим уже 26 сентября в Лайф-арене. Сергей придет поздравить любимое радиодачу с 20-летием. Еще на одной сцене в Москве увидим выступление Григория Лепса, Виктории Дайнека, Владимира Преснякова, группы «Нана» и многих других любимых артистов радиодача. Ждем и вас, друзья. Билеты пока еще можно купить на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным.

0: салоном. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельной истории. Доменщиков 10.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: сколько нам лет, какой сегодня день недели и как складываются обстоятельства. Хит-ансамбля «Самоцветы» на радиодачу напоминает, впереди далее нас всегда ждет что-то хорошее. Новый разговор, новая встреча, просто пара поводов для улыбки, ну или шикарный вечер в хорошей компании. Иногда кажется, что счастье должно представлять из себя некое грандиозное событие, а потом выясняется, что счастливым можно стать только в обилии небольших радостей. Не надо печалиться, друзья, у нас все впереди. По части музыки впереди рубрика «Удачный момент», где мы исполним заявку одного нашего слушателя, а также хит Вованы и Анны Семенович на радио «Дача». Хорошего вам начала дня.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: будет твоя.
1: АО «Вкуслю». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Кулінація. Бухгалтер, милий мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана с Рыбинска. Хочу передать привет поварам школы 27 города из Рыбинска. Желаю им удачной работы, быстрее прийти домой. Ставлю на них еще успешно. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомство порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Этот выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Поехали на дачу» в исполнении Натали. С вами была Юлия Насонова. Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Как хорошо, что расстояние в 21 веке больше не преграда, чтобы быть с близкими людьми. Когда-то письмо могло идти несколько недель, потом люди ждали междугороднего звонка целый день, а сейчас можно за секунду увидеть родных на другом конце света, достаточно по видеосвязи им позвонить. Получается, настоящая близость измеряется не километрами, а лишь желанием быть вместе. Друзья, это, согласитесь, хорошая новость. Продолжаем встречать новый день хитами. Скоро на радиодачу Валерий Сюткин, Кирилл Туриченко, а также рубрика «Тот самый хит», где мы услышим композицию Аллы Горбачевой. Никуда не уходите.
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: возрастом романтические обещания несколько эволюционируют. В 20 лет это «люблю, куплю, поедем на море». В 30 «люблю, куплю, поедем на дачу». В 40 «люблю, куплю, кондиционер». А после 50 фраза «люблю» записал нас к хорошему врачу вообще может считаться самым искренним признанием в чувствах. И так даже романтичнее, друзья. Хорошо, что любовь с возрастом приобретает некие практические черты. Новинку Кирилла Триченко «люблю, куплю, поедем» слушали на радио «Дача». Продолжим утро в компании песен градусов Алисы Мон и Филиппа Киркорова.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
1: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе.

0: Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: продемонстрировать свой бронзовый загар, свое самое удачное лето. Просим каждого слушателя радиоудачи, если ваша жаркая история откликнется нашей команде, мы вам позвоним, вручим классный приз для шикарного отдыха и отправим в финал нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Каждый будний день в 8:45 по московскому времени знакомимся с счастливчиками, которые будут бороться за главный приз – 2 туристических круиза из Сочи в Турцию на морском лайнере. Станьте участником акции и вы, заходите на сайт radiodacha.ru, там найдете форму регистрации, правила и другую информацию для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
9: БАД не является лекарственным средством.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточную.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Курска, но в данный момент работаю сейчас с Орлом. Хотел бы передать своей семье привет. Жене Екатерине, дочке Соне и сыну Николаю. Желаю вам хорошего настроения. Я вас люблю и ставлю песню группы «Рок Острова». Спасибо, радио «Дача».

0: на суточном.
1: 6+.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили порядок о несогласии с баллами за ЕГЭ. Как пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. Это вправе сделать сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченные представители по доверенности. Заявления принимаются в своей школе или в месте, где выпускник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уточняется, комиссия рассматривает заявление в течение 4 рабочих дней. При этом количество первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться прежним. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ в России стартовала в начале лета. Первые результаты участникам начали приходить 13 июня. В Росавиации ограничили вылеты из аэропортов России в Иран. До 24 июня они запрещены в период с 11 часов ночи до 11 дня по московскому времени. В остальное время решение о полетах принимается на основе оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача». Для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: буквально угрожает финалом отношений. Ани Лорак в своем хите «Забирай» на радиодачу прогнозирует суженому даже небо исчезновения, если тот решит ее бросить. Хорошая мотивация продолжать отношения. Мы, команда радиодачи, у вас, друзья, ничего забирать не будем. Наоборот, подарим премьеру музыкальную. Уже завтра в нашем эфире свою новую песню о любви к девушке, которая живет в стране восходящего солнца, представит Сергей Ростов. В течение всего дня слушайте новинку «Майя, звезда Шанхая» на волнах радиодача. Легкая летняя песня станет отличным дополнением вашего рабочего дня.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас! Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом», все нужное в нем.
7: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Пока распускаются цветы, важно, друзья, сделать две вещи. Во-первых, понаблюдать это цветение, разглядывать цветочки, всевозможные растения для себя какие-то новые открыть. А во-вторых, не забыть поздравить с этим периодом своего близкого человека. Сделать это можно в программе «Удачный час» на радио «Дача». Она стартует уже в полдень по московскому времени. Ждем ваши музыкальные заявки. Звоните в студию по номеру 8495-995-2555. Говорите, как любите своих близких и ставьте для них особенные песни. Ну а я, Даня Борисов, еще через пару минут полезной информацией поделюсь и отправлюсь домой. Всем отличного дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинство пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, ротодендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любое время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярном обработках фитоспорином и гуме для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Акаш Терестеев, я звоню из Рязани. Хочу передать большой привет Акиму, Рамину и Якубу. Прошу для ребят поставить шикарный хит, который мне очень нравится. Колечко на память колечко, теперь не свободно сердечко. Всем слушателям бодрого настроения. Хорошо там, здесь, да.

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Здравствуй, Радио Дача. Это вас беспокоит Галина Алехина. Я хочу передать привет своей дочери. Ее зовут Анжела. Ну, желаю ей успеха в работе, потом здоровья и всего самого хорошего на долгие годы. И женского счастья. Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Магнитогорска. Очень прошу вас поставить для моей дочери Екатерины песню Александра Серова. Спасибо вам большое. Мы с удовольствием вас слушаем.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222 96 2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, меня зовут Лиля. Хочу передать привет моему другу, заказать песню «Мальчик хочет тамбов». Моего друга зовут Фирус, он издалека. Желаю ему хорошего дня и большое спасибо радиодачам.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Николай. Передаю огромный привет своему отцу. Желаю всего самого наилучшего, хорошего настроения. Ставлю для него хорошую песню. Спасибо, радио «Удача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хочу передать привет своим родителям и передать им песню группы Любэ «Сядем под стол».

0: печет. Нам бабушка ладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные.
1: А река течет, и новый поворот, а река течет,
0: и вены кровь моя течет, и дед.

0: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Тимофей Писарев. Хочу передать привет своим родным, бабушке, дедушке. Их зовут бабушка Марина, дедушка Валера. Ставлю песню Артура Пирожкова, само собой. Спасибо, Радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Доброго времени суток, радио «Дача». Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хотел бы заказать песню «Любимка» в исполнении «Не лето». Спасибо огромное, радио «Дача». С уважением.

0: Наша композиция «Малахит». С удовольствием подпевали, я уверена. И завтра, 16 июня, на радиодаче для всех слушателей большая премьера. Сергей Ростов представит в нашем эфире свою новую песню о любви к девушке, которая живет в стране восходящего солнца. Итак, в течение всего дня слушайте новинку «Майя, звезда Шанхая». Да, эта веселая, легкая, летняя песня станет отличным дополнением вашего рабочего дня. Не пропустите премьеру большую на радиодаче завтра. А в ближайшие минуты будем слушать классные хиты от группы «Комбинация». Алла Рита и Алексей Петрухин заглянут к нам в гости на радиодаче. И песня группы «Браво» тоже украсит этот понедельник. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без существенных осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия за самые интересные. Снимки радиодачи подарят шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и хорошего дня. Проведем его вместе. Будем слушать в ближайшие минуты на радиодаче душевную песню в исполнении Егора Крида.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Односуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: позвони, напиши, позвони, напиши, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как ты.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню вам из города Рыбинск, Ярославской области. Хочу поздравить всех соседей по даче с прекрасной погодой, пожелать им хорошего настроения. И пусть прозвучит песня Наташи Королевой «Подсолнухи». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С момента запуска сервиса сим-карты на госуслугах им воспользовались 200 миллионов раз, сообщили в Минцифры. Услуга позволяет проверить, какие мобильные номера оформлены на имя гражданина, увидеть договоры со всеми операторами, а также приостановить или расторгнуть их. Всего заблокировано почти 2 миллиона сим-карт. В министерстве подчеркнули, что сервис помогает защититься от мошенников, контролировать договоры связи и оперативно выявлять неизвестные номера. Представители России и Кении работают над соглашением о прямом авиасообщении между странами, пишет издание «Коммерсант». Для более детального рассмотрения предложений стороны ожидают визит президента Кении в Россию, который состоится в октябре. Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. С начала года в России зафиксирован рост числа ДТП, водители которых скрылись с места происшествия на почти 7%. В результате таких аварий погибли 39 человек, ранения получили более 800 человек, сообщает госавтоинспекция. Наибольшее количество подобных инцидентов отмечено в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. По мнению экспертов, чаще всего водители скрываются в состоянии паники или алкогольного опьянения, пытаясь избежать ответственности за нетрезвое вождение. На этой неделе с 15 по 20 июня в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, характерна скорее для мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня облачно, с прояснениями, днем до плюс 22 градусов, вечером возможны кратковременные ливни. Ветер порывистый 4-9 метров в секунду. До субботы включительно регион будет находиться в тыловой части североатлантического циклона. Ночью 8-13 градусов, днем 15-20, это на 5 градусов ниже нормы. Этот выпуск завершен. Николай Басков и песня «Все цветы» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Заявку обещаем исполнить в финале этого часа на радиодаче. Рубрика «Удачный момент» работает и ждет от вас приветы и поздравления. Номер для связи 8495-995-2555. Звоните, оставляйте пожелания и заказывайте любимые песни. И любимые хиты обещаем вам далее на радиодаче. В ближайшие минуты будем слушать группу «Добро», Наталью Власову. И будет новинка Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс. Все слова о любви для вас на радиодаче.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каждый день этого лета пляж в Березовке.

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
5: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Кулаты, исполняем ваши музыкальные желания. Вот ближайшую заявку обещаем исполнить в рубрике «Удачный момент» уже совсем скоро. А чуть раньше будем слушать классные песни в исполнении Славы и группы «Чай вдвоем» на радио «Дача». Всем добрейшего понедельника!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана, я из Чувашии. Хочу поздравить своих девочек с окончанием экзаменов и хочу пожелать им всего хорошего, чтобы они помогали маме побольше. И прошу поставить песню «Ладу Дэнс Регги в ночи». Спасибо, радио.

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минспорт планирует привлечь 30% людей с инвалидностью к регулярным занятиям спортом и физкультурой. Соответствующие целевые показатели включены в проект концепции развития адаптивной физической культуры и спорта в России на период до 2030 и с перспективы до 2036 года. Согласно данным, на 1 января текущего года вовлеченность граждан с инвалидностью в спортивную деятельность достигла 26%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 25,5%. Кроме того, к 2030 году планируется увеличить долю спортивных объектов, приспособленных к занятию людей с ограниченными возможностями. В мае в крупных российских торговых сетях снизились минимальные цены на социально значимые товары, передает ТАСС. По сравнению с прошлым годом они уменьшились на 11%. Сильнее всего подешевели овощи, картофель, свекла, капуста и лук. Также снизились цены на рис, свинину, сливочное масло, морковь, чай, гречку, муку и молоко. Относительно апреля стоимость продуктов в минимальной ценовой категории сократилась в среднем на 2%. Аналитики Яндекса проанализировали запросы пользователей Калиси и выяснили, какие вопросы о мороженом россияне задают чаще всего, а также какой вкус у этого десерта считают самым популярным в стране. Согласно полученным данным, безусловный лидер по числу упоминаний – шоколадное мороженое. Второе место занимает клубничное, а третье – ванильное. Что касается содержания вопросов, то здесь чаще всего пользователи интересуются, как приготовить мороженое в домашних условиях. Также в топ популярных запросов вошел вопрос, можно ли есть мороженое, если болит горло. При этом среди тех, кто хочет сделать десерт самостоятельно, наибольший интерес вызывают такие ингредиенты, как сливки, сгущенное молоко и шоколад. Этот выпуск завершен. Далее новый музыкальный час. Его откроет Таисия Повали и песни «Пусть вам повезет в любви». Оставайтесь в компании «Радио Дача» и слушайте хиты любимой радиостанции.

0: поэзии в душе. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: приветствую всех слушателей Радио Дача. Состоится уже осенью, 26 сентября. Мы будем праздновать 20-летие Радио Дачи на большом юбилейном фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все ваши любимые артисты: Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Иракли, группа «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в ближайшие минуты в эфире Радио Дачи будем слушать любимые хиты Марины Федункив, Александра Буйнова и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья! Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас! Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ!
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: При всем богатстве выбора товара, проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед «Супер» 50 грамм, 33 рубля. Шпагат «Жутовый» 120 метров, 52 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
9: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио Дача.

0: Значит, далее будем слушать Юрия Антонова, Диму Билана и Наташу Королеву на Радио Дача. Всем приятного понедельника.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое, родное, свежее.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: хорошее настроение, оно точно и вам пригодится, и вашим коллегам. А о музыке позаботимся мы, Радио Дача. В скором времени послушаем группу «Республика» и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
5: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антонина Владимировна из Черкесска, Карачаева, Черкесия. Желаю ведущим радио «Дачи» здоровья, счастья. Прошу, чтобы песня «Обожаю я тебя, обожаю» звучала в эфире чаще. А еще я передаю всем своим родственникам большой привет и здоровья. Спасибо, радио «Дача».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
1: В студии Радио Дача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России собраны первые вагоны для поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Состав рассчитан на скорость до 400 км в час, поэтому к сборке и безопасности предъявляются особые требования. В проекте задействовано около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущей ВСМ, включая мосты и переходы через автомобильные и железные дороги. С момента запуска сервиса сим-карты на госуслугах им воспользовались 200 миллионов раз, сообщили в Минцифры. Услуга позволяет проверить, какие мобильные номера оформлены на имя гражданина, увидеть договоры со всеми операторами, а также приостановить или расторгнуть их. Всего заблокировано почти 2 миллиона сим-карт. В министерстве подчеркнули, что сервис помогает защититься от мошенников, контролировать договоры связи и оперативно выявлять неизвестные номера. Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян назвали идеальным вариантом жилья частный дом. При этом в реальности две трети респондентов живут в квартирах и лишь почти треть в собственных домах. В целом своим текущим жильем довольны 75% граждан. Главными плюсами квартиры опрошенные считают большую кухню, наличие балкона, а среди преимуществ дома выделяют собственный участок и удобство внутри. Ключевые требования к району проживания – развитая инфраструктура и тишина. Легендарная радиостанция «Радио Дача» готовится отпраздновать свое 20-летие. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят Стас Михайлов, Инна Маликовая, группа «Новые самоцветы», Александр Иванов, Григорий Лепс, группа «Фабрика», «Ларит» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Муси Пуси» в исполнении Кати Лель.
0: Прямо сейчас

0: Личными опять дождливо, небо хмурится, но, тем не менее, лето в эфире «Радио Дача» продолжается. Отличная музыка для вас впереди. В скором времени будем слушать с удовольствием хиты Александра Добронравова, Александра Маршала, Султан Лагучев и Артик Асти. Также украсят этот наступающий вечер понедельника на «Радио Дача». Будем вместе.
1: Реклама.
2: Каждый день этого лета пляж в Березовке.

0: гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
2: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
3: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: назад в будущее. Кстати, есть видеоверсия программы этой потрясающей встречи. Смотрите на всех цифровых площадках «Радио Дача». И готовьтесь подпевать любимым хитам. Далее в нашем эфире композиции Валерия Леонтьева, Юлия Михальчик и Филиппа Киркорова. Приятного вечера всем.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 380.

0: СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: И приветов, напомню, номер для пожеланий 8495-995-2555. Уже совсем скоро исполним новую музыкальную заявку. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками.

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. Управляй будущим.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Стась. Я вам звоню из города Ставрополь. Я хочу передать привет своей маме Оксане и своему папе Максиму. Желаю им хорошего вечера и ставлю песню группы «Ласковый май». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве завершен многолетний проект обновления трамвайного парка. Об этом сообщил Сергей Собянин. На всех 36 маршрутах курсирует более 600 трамваев нового поколения. С 2017 года на линии вышли почти 500 трехсекционных «Витязя Москва» и более 100 односекционных вагонов «Львенок Москва». Модели созданы по заказу правительства Москвы и в производство локализовано в Энгельсе, Твери и Санкт-Петербурге. Трамваи оснащены низким полом, системами климат-контроля, зарядками для гаджетов и медиаэкранами. В салонах просторные места для колясок и велосипедов. На Москворецкой набережной в центре Москвы обновили асфальтовое покрытие, сообщил комплекс городского хозяйства. Замэр Петр Бирюков уточнил, что работы провели на участке более 1 километра. Специалисты заменили свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта. Последний раз дорогу ремонтировали в 2022 году. Всего в этом году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется отремонтировать 6 участков Кремлевского кольца. В конце мая, начале июня продажи черешни в России сократились на 8-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Натуральные продажи упали на 15% в расчете на одну торговую точку, а чек-индекс зафиксировал снижение на 8%. При этом средний чек вырос на 11% и составил почти 600 рублей, а цена за килограмм достигла 850 рублей. Отечественная черешня по разным оценкам занимает от 10 до 30% ассортимента сетей. В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза, град, сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду, предупредил столичный комплекс городского хозяйства. В отдельных районах города за сутки может выпасть не менее половины месячной нормы осадков. В связи с надвигающейся непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улице дежурят бригады и спецтехника Мосводосток, а также откачивающая техника инженерных и коммуникационных компаний. Это все новости к данной минуте. Жасмин, песня «Долгие дни» далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: Всегда приятно почувствовать этот свежий, теплый ветер, желательно не в черте города, а где-нибудь на природе. Дачный сезон продолжается, друзья, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители будут наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Вся информация есть также на сайте radiodacha.ru. В эфире для вас замечательные хиты в исполнении Андрея Державина и Аллы Рид совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеет
9: Противопоказания.
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: финале этого часа. Напомню, номер для поздравлений и приветов, всяческих пожеланий 8495-995-2555. Звоните, оставляйте такие легкие, приятные, позитивные сообщения и закрепляйте сказанное своей любимой песне. Она и прозвучит в финале этого часа на радио «Дача». И море классных хитов ждет вас в ближайшие минуты. Послушаем Наталью Подольскую, Юрия Антонова и Наталью Гордиенко. Приятного понедельника вам!
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор.
5: Интерьер. Это про тебя.
3: Пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор.
5: Интерьер. Это про тебя.

0: Бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: эфире «Радиодача» для вас. В ближайшие минуты послушаем Наташу Королеву и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на «Радиодача». Будем вместе.
1: Дачные объявления. Песня года на «Радиодача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радиодача».
3: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Удача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет своей дочери Варечке и своей племяннице Викочке. Еще один привет своей маме и жене. Ставлю для них песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радиодача.
2: Да.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. 19 июня в 15 дня состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. В ней примут участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин, пишет РИА Новости. Ранее глава регулятора пропускал ряд мероприятий из-за больничного. В России собраны первые вагоны для поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Состав рассчитан на скорость до 400 км в час, поэтому к сборке и безопасности предъявляются особые требования. В проекте задействовано около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущей ВСМ, включая мосты и переходы через автомобильные и железные дороги. Минспорт планирует привлечь 30% людей с инвалидностью к регулярным занятиям спортом и физкультурой. Соответствующие целевые показатели включены в проект концепции развития адаптивной физической культуры и спорта в России на период до 2030 года и с перспективы до 2036. Согласно данным, на 1 января текущего года вовлеченность граждан с инвалидностью в спортивную деятельность достигла 26%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 25,5%. Кроме того, к 2030 году планируется увеличить долю спортивных объектов, приспособленных для занятий людей с ограниченными возможностями. С начала года в России зафиксирован рост числа ДТП, водители которых скрылись с места происшествия на почти 7%. В результате таких аварий погибли почти 40 человек, ранения получили около 800 человек, сообщает госавтоинспекция. Наибольшее количество подобных инцидентов отмечено в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. По мнению экспертов, чаще всего водители скрываются в состоянии паники или алкогольного опьянения, пытаясь избежать ответственности за нетрезвое вождение. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас прозвучит песня «Сочи» в исполнении Сергея Трофимова.

0: фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все ваши любимые звезды. Полина Гагарина, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Александр Иванов, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отлично и музыкально проводите этот вечер вместе с нами. Впереди на радио «Дача» любимые хиты Ромы Жукова и Ярослава Сумишевского. Дождитесь.
1: Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: На радиодаче новинка в исполнении Алсу. Песня «Мама не знает», которую написал Игорь Крутой. Еще больше свежих композиций найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте, понравившиеся смело заказывайте в эфире «Радиодача». И готовьтесь подпевать далее классным хитам Михаила Шафутинского и Сергея Чумакова. Отличного вечера всем!
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了. 中国汽车是认真的.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А. А главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И так.

0: Сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: впереди на Радио Дачи ожидается новый музыкальный час, и Иван Никитин возьмет эфир под свое управление. Я же прощаюсь до завтра. Всем чудесного летнего вечера. Мария Федорова, Радио Дача. Напоследок обещаю исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю душевную песню Юлианы Карауловой. Дождитесь.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Принтерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Когда заперет нас в МВидео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Привет из Бежанского района Псковской области. Меня зовут Ирина. Я хочу передать привет своим детям Кристине, Саше, Никите, мужу Сереже, а также их деткам, сестрам Елене и Анюте, и тоже их семьям. И хочу попросить, чтобы прозвучала песня «Ваенке желаю». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия и Лаос осуждают запуск прямого авиасообщения и намерен наращивать торговое сотрудничество. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам переговоров в Москве. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти вдвое, однако его объем не соответствует потенциалу, отметил министр. Россия готова увеличивать экспорт продовольствия, минеральных удобрений и машиностроительной продукции в Лаос, а также закупать больше лаосского текстиля, натурального каучука и кофе. Мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры, создавая в соцсетях фальшивые страницы клубов путешествий, сообщает РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Ирина Русина. Злоумышленники размещают на поддельных страницах реальные фотографии популярных мест, расписание поездок и подложные отзывы. Когда группа набирается, аферисты требуют предоплату, затем отменяют тур под предлогом неблагоприятной погоды или других причин, а возврат денег откладывают. Число ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось на 10% за 5 месяцев текущего года. В результате этих аварий пострадали 235 человек, погибли 8. Основные причины происшествий – превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции, резкое перестроение, сообщили в Дептрансе. Снижение аварийности удалось добиться благодаря комплексной работе ЦОДД и сотрудничеству с госавтоинспекцией. Кроме того, в Москве на 10% сократилось и число наездов на пешеходов. На этой неделе до 20 июня в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, характерная скорее для мая. Сегодня облачно и с прояснениями, не выше 22 градусов. Вечером возможны кратковременные ливни. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. До субботы включительно регион будет находиться в тыловой части североатлантического циклона. Ночью до 13 градусов, днем плюс 15-20, это на 5 градусов ниже нормы. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час открывает Сергей Лазарев.
0: Прямо сейчас

0: Группа «Рефлекс» на радио «Дача». Просто, легко, непринужденно. Новый лозунг этого часа. С удовольствием его произношу и усаживаюсь в уютное кресло студии «Радио Дача». С этого момента у микрофона Иван Никитин, чему несказанно рад. Благодарю свою коллегу Марию Федорову за очаровательное начало вечера в эфире. Я же всем желаю оставаться на любимой волне дальше. По-другому, друзья, никак. Будем отдыхать вместе. Всем привет.
1: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио.

0: Если хочется танцевать в понедельник, то не сдерживайте себя, а то это же мука какая-то получается. Да, злые языки скажут, что мы, наверное, в выходные не догуляли, но понимающие нас люди всегда улыбнутся и, возможно, даже присоединятся к нам. Детишки, так точно, им только дай пошалить, сами знаете. Всем желаю наилегчайшего понедельника вместе со всеми хитами «Радио Дача». Далее послушаем Алену Свиридову, певицу Натали и Александра Барыкина.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас! Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что?
4: 12-23. Лицензия 14572.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру?

0: 15-15-85.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Александр Барыкин с невероятным хитом на радиодаче. Да, друзья, ностальгировать можно сколько угодно, но лучше всего получить новые и живые эмоции на дне рождения радиодачи. Близится юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим группу «Нана», Кая Метова, группу «Новые самоцветы» и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: И тогда заберет нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Кульмінація. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Вера. Я из Курской области. Хотела бы передать привет своей родной сестре Анастасии и, конечно же, привет своему брату Гришину Дмитрию. Поставьте песню для всех «Юта». Спасибо, радио «Дача».

0: Понедельник по-другому и не скажешь. Рабочая неделя началась буквально сегодня, а значит, движемся только вперед. А вот впереди в нашем эфире прогноз погоды. Очень, знаете ли, хочется знать, как там солнце наше июньское поживает и когда снова выглянет. Давайте узнаем прямо сейчас.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Ракутидзе на радио «Дача». Какой мужчина устоит от такой милой защиты, от таких невероятных слов? Девочки, в общем, берите на вооружение. После такого отношения он всегда будет с вами. А еще и на море съездите. И не раз, и не два, и не три. Это я сейчас о главном событии этого лета. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом», а ее главный подарок – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Вот, собственно, и все. Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой, вот прям малюсенький рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Вы сомневаетесь? Не сомневайтесь. А кто еще? Именно вы должны выиграть. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: на радио «Дача». Вот уж действительно, что для одного хорошо, то для другого странно. Танцуешь себе в удовольствие, не нравится. Поешь, все говорят, а можно потише. Но это все повод выбраться на природу, в какую-нибудь глушь, и там хоть пой, хоть танцуй, хоть рисуй. Хоть целый день это снимай, а потом всем показывай. Уверен, лето позволит нам реализовать любые наши желания, и это, друзья, прекрасно, ну правда же? Совсем скоро послушаем группу «Республика», уверен, песни будет тоже замечательно, повеселимся, помечтаем, ну и, конечно же, дальше исполним заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Долгопрудного. Сегодня хочу поздравить свою коллегу, замечательного человека, Настю Фомину, с днем рождения. Настен, я восхищаюсь твоим оптимизмом. Пожалуйста, оставайся такой же позитивной, какая ты есть. Я рада быть знакомой с тобой, с человеком добрейшей души и огромного сердца. Я тебя от души поздравляю с твоим Новым годом, с твоим новым днем. И дарю тебе песню «Варвары». Спасибо огромное, радио «Дача».

такой музыкой нам точно повезло. Пока что все происходит, конечно же, наяву. Всем желаю доброго и бодрого вечера понедельника. Понимаю, звучит странно, в понедельник и бодро — это что-то фантастическое. Но так уж хорошо я ко всем отношусь, друзья. Себе тоже желаю не клевать носом в сон, тем более так хорошо дополнительно поспал днем, что теперь готов веселиться всю ночь. Иван Никитин вместе с вами, это Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Помню, сколько занозанек было в детстве. То, когда дедушке с бабушкой в огороде помогаешь, то, когда сам что-то...

Напоминаю, что это были самые лучшие моменты беззаботного детства, летних каникул в поселке у реки. Чего грустить? Нужно срочно навестить родные места, чего и вам, друзья, желаю. Далее на радио «Дача» не погрустим, а просто помузицируем под хиты группы «Браво», Мурада Байкаева и дуэта Инны Маликова и «Новые самоцветы».

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: что еще нам нужно, кроме поддержки родных и добрых слов любимых? Какие бы вещи мы себе не покупали, какие бы подарками нас не баловали, счастье рождается внутри. Ну, правда же, а появляется оно внутри от хорошей погоды в доме. Поэтому даже если за окном сейчас дождь, а это действительно так, то пусть в родных стенах все будет замечательно, потому что хорошо там, где есть радио, дача. Вот и все. Хорошей музыкой продолжим чередование, послушаем хит Натальи Ветлицкой, Юлии Михальчик и узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам с Воронежской области, села Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усову Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню «Юрий Визбора». Спасибо, радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: В Магнитогорске полночь. С вами Радио Дача.

душа разрывается от таких проникновенных песен, хотя, скажем честно, песня «В самое сердце» одна на миллион. Великолепным артистом высшего эшелона мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем, разумеется, вместе со звездами. 26 сентября на сцене Live Arena, кроме Сергея Лазарева, еще увидим исполнителя «Шаман», Владимира Преснякова, Григория Лепса и еще более 20 артистов. Мы готовим по-настоящему масштабное шоу. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

великолепная Анна Семенович на радиодаче. Грустить — это нормально. Мы же все-таки живые люди. Как ни крути. Главное, чтобы подобное шаткое состояние нас не захватило полностью и не мешало нам жить. А так, пожалуйста. Зато какая радость наступает, когда грусть уходит, и аппетит повышается, и миллионы идей вновь атакуют мозг. Я вот недавно сделал важные ремонтные работы дома своими руками. Между прочим, теперь горжусь, хожу и радуюсь. Далее порадуемся под хиты, следующие, которые прозвучат, ну, буквально через пару минут. Это будет группа «Русский размер» в интерпретации Ивана Спелла, ремикс, да. Далее послушаем группу «Нана» и Дмитрия Маликова. Дождемся и с удовольствием послушаем.

0: По-настоящему солнечный, согревающий, радужный хит Жанны Фриске. Сильно скучать не нужно, друзья. Буквально через мгновение продолжим слушать лучшие русскоязычные хиты всех времен. Наслаждаюсь музыкой вместе с вами. У микрофона Иван Никитин. В ближайших планах вспомнить хит Ирины Салтыковой, послушать Николая Баскова и исполнить заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Это Радио Дача. Будьте с нами.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Юрги, Баянова Тамара Михайловна. Хочу поздравить свою подругу Шканову Веру Михайловну с днем рождения и пожелать ей всего наилучшего и, самое главное, здоровья. И поставьте, пожалуйста, для нее очень хорошую песню группы «Золотое кольцо». Спасибо, радио «Дача».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

вечера уже все дела закончены, а значит, наконец, можно побыть наедине с семьей. Ну, а если у вас романтические отношения, то и наедине друг с другом тоже побыть приятно. Приватную музыкальную атмосферу далее на радиодаче составят хиты группы Five Star Family диджея Панкратова, группы ПМ и дуэт Алены Апиной и Лолиты.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

А-студио на радиодаче. Чем старше мы становимся, тем меньше времени даже на себя. Про других я уже и не говорю. Казалось бы, все в жизни понятно и устроено уже давным-давно. Вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят. Но нет же, время течет так быстро, что едва на работу успеваешь ходить. Ну правда же. Предлагаю остановиться, сделать вдох, выдох и хотя бы сейчас, друзья, никуда не спеша. Не спешить и послушать любимый хит. Впереди на радиодаче занимательная история Наташи Королевой. Далее послушаем Сергея Ростова и Муслима Магомаева.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

поэзии в душе. Красиво.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это